Женя сын, лать сущий. Кум, курума. Программа «Подузиду» Риган Гомеш.